с андерграунда торгую до функция. Принцесса бела бы седила на столца два. Альтернатива люди, панки, институция.